Телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Всем доброе утро и здравствуйте. У нас 7.00 и пятница. Вейкаперы на рекорде.
3: Привет, друзья! Всех поздравляю с окончанием рабочей недели, 26 июня.
2: Всем прекрасного начала дня. Два гороскопа впереди, еда за 10 минут тоже, но не за 10 на самом деле. И игрушка сегодня с девчонками у нас, техноблок от Фила, с ним же созвонимся, горячие новости, все это впереди. Как обычно, начинаем с рубрики «Есть повод», что там сегодня актуально.
3: Сегодня, ребят, праздник выпускников школ, все, наконец-то сданы все экзамены, наконец-то можно отдыхать, выдыхать и поступать. 26 июня. Завтра у нас, кстати, в Питере алые паруса.
2: Ага, можно в город не убираться, я понял. День рождения зубной щетки сегодня. 246 лет, как придумано. Эта штука, до этого палочка, наверное, была. Как в мультике обезьяны чистили.
4: Я ветер.
3: Пальчиком.
2: Да. Да, день блаженства сегодня. Ну, нужно поблаженствовать, как
3: день минимум. День теней на стене.
2: Ой, замечательно.
3: Театр теней, красиво же бывает, да? Там собачки, кошечки, бабки, детки.
2: Международный день розового вина. Но здесь так красиво, я перестаю дышать, честно
4: сказать.
3: Зачем вы накидываете идеи на вечер пятницы?
4: Ой, эти идеи без нас там уже.
2: Так, день врача-нарколога сегодня. Замечательный тоже праздник.
4: Как они подряд-то встали.
2: Но нам нужно что-то для рубрики «Я в эфире».
3: Какой вы выпускник?
4: Какая вы зубная щетка?
3: Какая вы выпускница?
2: Боюсь, мы придем к одному.
3: Не, а так нельзя. Как ты преподумал?
2: А ты что, как это? Тогда не будет выпускного.
3: Ну, есть ботаник, есть в классе стукач, есть красотка, есть в классе, кого булят. Это много кто есть в школе.
4: В классе по-любому должна быть какая-нибудь крыса, которую все ненавидят.
2: Ну, как хотите, давайте попробуем. Кто вы из школы, какой выпускник сегодня? Именно ученик, вот кого мы касаемся. Голосовой. Запишите в чат мобильного приложения рекорда. Вейкаперы, погнали!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 26 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе.
3: Тельцы, то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, простоит на века.
1: А близнецы, сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства растрепанное, настроение переменчиво.
2: Раки, постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости.
3: Львы, сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка.
1: А девы, сегодня вы не будете страдать излишним терпением.
2: Весы, то, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются.
3: Скорпионы, сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как получше выполнить поставленную задачу.
1: Стрельцы, сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц.
2: Козероги, веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает.
3: Водолеи, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен.
1: Рыбы, не стоит приходить туда, где вам не будут рады. Ну, по крайней мере, сегодня. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7 978 30 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
4: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оцените. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Перри.
1: Праздник выпускников школ, мы ждем от вас голосовые сообщения. Какой вы ученик, да?
2: Кем вы себя выпускник.
1: Ощущаете, да? Этим утром записывайте, скоро будем слушать в прямом эфире. А пока к актуальному. Каждый второй россиянин, оказывается, скрывает от начальства просмотр коротких видео на работе. Да, опрос, это опрос был, который показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики в течение рабочего дня, но предпочитают делать это незаметно для коллег и руководства. Вот что интересно.
3: Потому что жадничают этими видосиками от начальства, мол, он не должен видеть их.
2: Да потому что давно, я вам говорю, четырехдневная рабочая неделя, все будут успевать, и не будет времени хватать на вот это листание. Плюс вопросики, как они туда залезают? Это же сейчас недоступно. Возможно, сам работодатель помогает им туда залезть.
3: Получается, тебе нужен целый день на рилсике?
1: Да все знают, как туда залезть. Да? Что, ничего нового здесь?
2: Ну, работа либо помогает, либо как бы блокирует.
1: В общем, чаще всего видео включают во время обеденного перерыва. Ну, логично, там можно. Перед сложными задачами или ближе к концу дня. Вот, когда уже устали и хочется расслабиться.
3: Причем это видосики, как выполнить эту сложную задачу. Быстренько там загуглил.
1: При этом, что интересно, исследование не закончилось. Отношение к такой привычке оказалось неоднозначным. Одни говорят, что ролики помогают отвлечься и поднять настроение. Другие признаются, что после просмотра испытывают чувство вины за потерянное время. Ну, ё-моё! Как так?
2: А как договориться-то? Мне кажется, вообще ничего плохого. Человек настраивается на нужный лад, смотрит там, ну, 15 минут в начале рабочего дня. Это настройка, а в конце такой выход из делов.
3: Полностью согласен, только если ты не хирург.
1: А как, собственно, сделать операцию?
3: Разрезы, погнали!
0: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Землетрясение магнитудой 7,5 баллов стало сильнейшим в Венесуэле более чем за 120 лет. За ним последовал еще один мощный подземный толчок магнитудой 7,2. По данным Associated Press, жертвами стихии стали не менее 164 человек. Около 1000 пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов. Из российского App Store исчезли все основные приложения ВК, включая саму сеть, а также ВК-видео, ВК-музыку и ВК-мессенджер, Дзен и Одноклассники. В компании заявили, что Apple удалила сервисы без предупреждения. В Крыму сократят количество поездов в Таврии, ежедневно следующих на полуостров и обратно. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Решение принято оперативным штабом республики. Ранее власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в лагеря, а также ограничили продажу топлива на АЗС. Сейчас бензин отпускают только транспорту государственных служб. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия», «Портал», три иностранных артиста, Ронский Спид, Ален Водс, Рэм, а также звезды российской транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум, 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал», 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
4: Я доволен.

0: Самое время для ваших голосовых сообщений. Друзья, ну что, выпускные у нас сегодня. Выпускников поздравляем. И вы, конечно, голосовые свои давайте-ка рассказывайте нам. С Юлии начнем.
1: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня двоечник на задней партии. Ничего не хочу делать.
0: Зато в футбол круто играешь. Это когда приходит физрук, и вот те самые парни, когда говорят, так, мы играем против четвертой школы, и те парни поднимаются и защищают честь школы.
2: Тот самый один из двух крепеньких.
0: Да-да-да, они всегда на благо школы работают. Так, Елена, поехали.
3: Доброе утро, страна, доброе утро, сладкоежка, нежный рыжик и моя любимая крошечка. А я, наверное, сегодня та самая девочка с двумя косичками и короткой юбочкой со скромно потупленными глазками.
0: Ну так вот, ребят.
4: Ленка, кореглазка.
2: Слушайте, мы же как в Гарри Поттере. Помните, там был Сахат и Лунатик, и этот, и мы замышляем только шалость.
0: Я думал, ты скажешь Гермиона, Рон и Гарри Поттер.
2: Нет.
0: Выберешь кого-то получше.
2: Нет, ну там же прозвище было у отца Гарри Поттера, Сириуса, не Снейпа, Блэка.
0: Ладно, в общем, какие-то герои Гарри Поттера. А Денис?
5: Доброе утро, страна, вейкаперы. Я сегодня та дрянная девчонка-выпускница, которая сегодня точно не придет утром домой. Настроение просто шикарное, погода восхитительная. Не работать бы, а так ничего. Всем хорошего дня, друзья.
0: А я вам про что говорил?
4: А мне нравится эта девчонка, а я с ней, в общем, тоже с утра у меня в ручках босоножки.
0: Я вам говорил, куда скатимся.
2: Вы неправильно поняли, он же сказал не работать бы. То есть та самая выпускница, которая утром поехала на работу, на завод.
0: Та выпускница, которая уже начала записывать короткие видосы. И у нее все в жизни будет хорошо. В Дубае. Александр.
6: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня такой выпускник. Выпускник очкарик. Попки шарик. И хочу сказать. Грушкина Кристина Денисовна, давай вставай. Тебе пора на экзамены.
4: Это дочь или жена?
0: Там было дополнение еще. Быстро вставай. Там был приказ. Вот, если
4: я послушалась. Это прям командный голос.
2: Зато мы знаем.

0: Record. Реклама.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 Т2 ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
5: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
4: И сколько вышло?
5: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
4: Где покупал?
5: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программ господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Доброго всем утречка. Шеф Газарян, как и каждую пятницу, с вами и очередным рецептом блюда вкусного и быстрого в приготовлении. И как я уже говорил в ближайших эфирах, мы говорим о быстрых, сытных и энергосодержащих блюдах для бодрых летних историй с наименьшей затратой времени. И сегодня очередь сытных тортилей с фаршем на сковороде за 10 минут. Вариант сытного завтрака, бодрого обеда или быстрого ужина. Сочетание ингредиентов – мясо, томатный соус, помидоры, огурец и зелень – напоминает бургер. Только это блюдо намного легче, потому что в нем нет пышной булочки. Итак, что же нам нужно для приготовления? Мясной фарш 200 грамм, соль по вкусу, молотый черный перец по вкусу, тортильи 2 штучки, растительное масло для жарки, плавленый сыр ломтиками 4 штучки, майонез 1 столовая ложка, кетчуп 1 столовая ложка, дижонская горчица 0,5 чайной ложки, салатные листья по вкусу, свежий помидор 1 и маринованный или свежий огурец 1-2 штучки. Начнем же. Во-первых, смешайте фарш с солью и перцем. Можно добавить немного мелко нарезанного лука. После смажьте каждую тортилью фаршем. Распределять мясо удобнее всего будет вилкой. Далее разогрейте в сковороде масло, выложите тортилью фаршем вниз и обжаривайте около 5 минут на среднем огне. Затем переверните, положите сверху 2 ломтика сыра и оставьте под крышкой ненадолго, чтобы сыр расплавился. Вместо плавленного сыра можно взять обычный и нарезать или натереть на терке прямо над сковородой. Таким же образом пожарьте вторую тортилью с фаршем. Дальше на фарш сверху разложите листья салата, ломтики овощей и полейте соусом, для приготовления которого смешайте майонез, кетчуп и горчицу. Ну и в конце сверните тортилью с фаршем пополам, чтобы начинка оказалась внутри. Все, можно есть. И, кстати, вы можете использовать любые соусы, которые вам нравятся, да и вообще добавлять ингредиенты по собственному вкусу. Ну а я желаю вам приятного аппетита и нескучных теплых выходных. Услышимся через неделю, где бы вы ни были, ведь радио можно слушать где угодно. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8 утра у нас ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. И сегодня мы с девочками играем. Поэтому, девчонки, мобильное приложение Рекорда установите наперед, чтобы знать, что нужно делать через минут 10.
3: Вот завидую я девчонкам по пятницам. Постоянно к ним кто-то подкатывает.
2: Ну, так, конечно.
3: Я тоже хочу участвовать. Как мне участвовать?
2: 8 марта жди. Там сыграем в эту игру с тобой. Давай так.
3: Ну, ты вообще замахнулся. 8 марта. Весна только закончилась. Почти год.
2: Жди Новый год тогда.
4: Подожди, а разве ты не должна быть по ту сторону тогда радиоэфира?
3: А не кажется, что я могу подкатить к пацанам? А? Мы не можем поломать правила?
4: Ну,
3: я могу и подкатить, и не подкатить,
4: Мы давно общаемся, ты не сможешь подкатить.
3: Смогу.
4: О, это вызов.
3: Просто к тебе, возможно, не хочу.
4: Это вызов, спасибо.
2: Итак, поехали. Отец отчитал сына за слово «папа», когда к ним подошла девушка в зале. Со слов отца представительница прекрасного пола сразу же испарилась. Эмоции на видео прекрасно видны, которые есть в наших социальных сетях. Смотрите. В общем, подставил сын отца. Сказал «папа». И, естественно, отец его отчитал. Говорит, ты какой папа? Нужно говорить «друг», «брат», «дружище», там как-то.
4: Сын, наконец.
2: Побрататься,
3: ну, кстати, у твоей любимой актрисы Яны Кошкиной, ее же мама запретила называть ее мамой и обязательно просила по имени дочерей называть.
4: Или она приемная, откуда мы знаем?
3: Нет, просто вот не хочет человека.
2: Там вообще история очень странная у Яны и вообще то, что происходит. Я так наблюдаю со стороны, мне иногда кажется, что это какой-то театр. Ну ладно, мы вообще договоренности будем обсуждать, потому что отец в итоге с сыном договорился, что нужно делать в таких ситуациях, и мы будем вспоминать договоренности, с кем есть, с коллегой, с другом, с родственниками, с соседями. У меня со всеми есть договоренности. Во дворе по парковочным местам есть договоренности.
3: Серьезно?
2: Есть, у нас есть такое. Мы дружный двор. Мы цветы не рвем у Марии Степанны на клумбе. Это тоже договоренность.
3: А с друзьями выгораживать друг друга есть договоренность?
2: Конечно, конечно. План Б, С, Д всегда есть.
4: Только это негласная договоренность. Вы как только руки пожали первый раз, ты горой за друга
2: стоишь.
4: Конечно.
2: Есть договоренность про потом вообще, что с нами будет. Я вам рассказывал.
3: Ну, расскажи, пожалуйста.
2: В общем, у нас есть с другом договоренность. Мы хотим узнать, есть ли жизнь после смерти какая-то. Кто-то из нас, если первый почил, а другой на следующий день и периодически сыпет муку в какой-то комнате. На кухне мы договорились. Если следы потом будут на утро, то значит, что-то там да есть. Есть такая договоренность. Мужской мир изучен лишь на 3%.
4: Слушай, ну мы же знаем, чем это закончится. Мы приходим на кухню. Он переродился в кошку! Он демон, собака!
2: Пирожок. Потому что там мука. Договоренности. Ребята, есть у кого что на примете сейчас? Не у кого, да?
4: Не, у меня особенности не. Но я некоторым своим друзьям сказал, говорю, что ну это тоже в ту же степень, о кремации.
2: Бывает. Пацаны договариваются о будущем обычно.
3: Я послушаю.
2: Какие у вас есть договоренности и с кем? Расскажите нам в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы
1: на Рекорде.

0: Эфире.
1: Обсуждаем, какие у вас есть договоренности и самое важное, с кем. Вот Денис пишет, у меня была договоренность с девушкой, кто на камень-ножницы выиграл, тот и хозяин пульта на вечер от телевизора.
2: Хорошо. Хорошая схема. С тренером в зале освобождение от бёрпи. Приносишь ему протеиновый батончик, а он заменяет тебе 50 прыжков на 10 приседаний. А если батончик с начинкой, то скидка еще 5 подходов.
1: Нормально. Саш Тен, мои договоренности с женой не соблюдаются со стороны жены. Вот он пожаловался, постоянно меня обманывает. Бывает такое.
2: Эдгар, с любимой договорился всю жизнь прожить в доверии. Ребят, передайте моей девушке Виктории, что я ее люблю безумно.
1: Ай, Виктория, она тебя любит безумно. Ну что ты, честное слово? Виталий, голосовой, записал, послушаем.
3: Привет, Виктор. У меня две договоренности с сыном. Первая была 12 лет назад. Он меня попросил бросить курить. Я ему сказал, что да, брошу и бросим. И вторая о том, что он не заморачивался и после моей смерти просто кремировал меня, и все.
4: Получается, в обоих случаях фигурирует пепел.
2: От Евгения. 3 месяца назад бросил курить после 12 лет. Договорился сам с собой больше не начинать. Пока работает. Когда иногда хочется, вспоминаю, что дал сам себе слово. Метод рабочий.
1: Алисе с братом негласная договоренность, чтобы не палить друг друга в неприятных историях перед ней. Но это норма. Я считаю, учу этому своих детей даже считаю. Перед мамой, наверное, я так понял.
2: У меня договоренность с другом, что если разговариваем по телефону и рядом супруга, то надо сказать код красный, дабы не ляпнуть лишнего. Так как правило, разговоры проходят по громкой связи.
1: А есть же, да, кодовые словечки специальные, когда прям соблюдается договоренность, чтобы что-то не произошло.
4: Парни аккуратнее, девчонки очень догадливые. Я думаю, что они скорее всего раскусили эту тему и понимают, когда мы врем.
1: Не, ну если код красный, прям фраза звучит, то это понятно.
2: Палево.
1: Нужно какую-то другую фразу, которая будет вставлена в диалог.
4: Отошла отсюда.
1: Эту фразу предлагаешь, да?
4: Нет.
1: Просто я и говорю, отошла отсюда.
4: Да.
2: Как-то была договоренность с бывшим парнем. Нам тогда было по 23, мы расстались, но общаться не перестали. О том, что если в 30 лет будем еще свободны, то поженимся. Договоренность летела, когда в 25 лет я встретила нынешнего мужа.
1: Да, и все, не общаются, что ли, больше?
2: Нет, общаются, но все, договоренности не будут.
1: То есть общаются, да?
2: Ну, в смысле, не смогут уже в 30 пожениться.
4: Стоит такой и курит, говорит, еще не все потеряно.
1: Ты думаешь, он так разговаривает?
4: Уверен.
5: Рекорд. Реклама. Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». Олис. Секрет вашей кухни. Олис. Всегда кстати к вашему столу.
6: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
7: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
6: И сколько вышло?
7: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
6: Где покупал?
7: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы. Dance Lento.

0: Девушки-красавицы, прямо сейчас нужно открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра». Если вы хотите оказаться в прямом эфире, то мы случайным образом выберем одну из вас, с кем свяжемся и подкатим сегодня. Поэтому пишите прямо сейчас, пока обсуждаем, какие у вас есть договоренности и с кем.
1: Вроде бы договорились с детьми, если у меня начнет откручиваться колпачок на старости лет, чтобы сдали меня в дом престарелых, дабы не выносить никому мозги.
0: Классная договоренность.
1: Колпачок.
0: У меня колпачок откручивается. Давайте-ка выводите меня из дома.
1: Закрутите.
2: Слушай, мне кажется, когда начнет свистеть фляжка, ты уже будешь отказываться от этого. Я нормальный.
0: Не, лучше договориться сейчас, чтобы насильно сдали. Это нормально.
1: Тамриз с другом договорились о том, что если кто первый помрет, второй приходит на похороны. В костюме смерти с косой и молча стоит.
0: У пацанов, я говорю, у пацанов только на одно договоренность работает. У нас в одну сторону. Потому что интересно, что там.
2: Потому что остальные вопросики решаются на месте.
1: А никто там не договаривается, что если что, там, например, ты отвечаешь за мою жену, детей, нет?
2: Это не друзья так договариваются.
0: Не дружба вообще. Юрий голосовое записал, послушай.
3: Привет, Рекорд. У меня была договоренность с одноклассницей. У нее были отношения с парнем, у меня тоже там были девушки. Вот, но договоренность была, что если он ее не берет в жены до 22 лет, вот, то это должен буду сделать.
0: И он должен будет?
3: В итоге я вперед нее женился, вот, она ее свадьбе. Я к ней подошел и сказал, все, договор расторгнут, потому что ей был 21 год, и вроде как все успели. Вот, так что была такая договоренность, и все получилось.
0: Все получилось, видите, у ребят.
2: Представляешь, ты такой, ну, договорились о том, что если никого не найдут, будет договор расторгнут. Вот как? Ну вот буквально минут 15 назад. Пойду подтвержу, кстати.
1: Юлиана, договорились с мужем после очередной пьянки бросить пить. Я не пью уже 233 дня, а он уже 4 раза не пьет 20 дней. Четвертый раз.
2: Нормально.
0: Артур рассказывает, моя договоренность с женой. Если заканчиваю учебу хорошо на ЧПУ оператора, покупаем игровой компьютер. Живу в Германии по скриптам. Думаю, надо было заверить нотариусом, конечно. Да. Так.
2: Слушай, ну это же парни умеют делать такие условия. Или кто, девушка, когда говоришь, значит так, если я вот это вот сделаю, то я куплю себе компьютер. А если я куплю себе компьютер, то мы покупаем еще мне телефон.
0: Такая дополнительная, да?
2: Да.
0: Подложка. Какие у вас договоренности и с кем? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского. По словам президента Беларуси, он предупредил украинскую сторону, что попытки втянуть Минск в конфликт приведут к изменению характера войны. Лукашенко также сообщил, что Беларусь получила ответ от Киева, и там понимают позицию белорусского руководства. Apple объяснил удаление приложений ВК, Одноклассников, Дзена и сервисов Mail.ru из App Store необходимости соблюдать санкционные ограничения, однако не уточнило, о каких именно санкциях идет речь. В Минцифры сообщили, что обратились в ФАС, а Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на Android и отечественные платформы. Прокуратура Южной Кореи потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Юля. По версии следствия, экс-глава государства организовал попытку мятежа, введя военное положение в декабре 2024-го. Прокуроры считают ранее назначенное наказание слишком мягким и настаивают на высшей мере. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
5: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
4: Гарантия лучшей цены.
6: В Ленте. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Сейчас уходите.
2: Эта игра у нас, не удивляйтесь, играем с Анжеликой. Сегодня, Анжелика, привет.
3: Всем привет.
4: Привет, Анжелика. Из какого ты города?
3: Из города Иркутск.
2: Круто. Анжелик, мы здесь договоренности обсуждаем. У тебя есть договоренность с кем-то?
3: Есть.
5: Сама придумала, но только да.
2: Секрет это какой-то или расскажешь нам?
3: Секрет.
2: Секрет, хорошо.
5: Друзья, а секрет от того человека, с которым ты говоришь, тоже, да? В курсе этой договоренности.
2: Ладно, не будем тебя томить. У нас игрушка.
3: Не, он не в курсе, он не в курсе.
2: Классно.
4: Отличная договоренность.
2: Как обычно, девчонка что-то себе придумала и договорилась. В общем, ладно, мы играем. Сегодня с Анжеликой. Игрушка называется у нас...
5: Полиглотка.
2: Полиглотка, да, все верно. На разных языках. Сегодня мы выбрали испанский. Испанский не просто так. Вчера играли у нас Германия и Эквадор, да, и Эквадор лишил меня 5000 рублей. Стас решил по-дружески настоять на том, чтобы мы взяли испанский.
5: А потом еще и футбол, да, выиграли.
2: Да, а потом еще и футбол выиграли. Два подката прозвучит, Анжелика, а один из них действительно...

0: откат, а другой какая-то дичь непонятная. Тебе нужно сердечко выбрать, где же был вот тот самый комплимент от одного из нас. Правила понятны?
1: Отлично, я готова.
0: Готова. Ну, давай, Станислав, заряжай свой испаньоло.
2: Ауги оль сольсе, апагито сонриса иллюминаре эсте мундо.
3: Вот так вот.
4: Хорошо.
0: Передразнило меня просто.
3: Понял. Так тебе.
0: Так, ладно, теперь я.
3: Давай.
0: Enviano un Barça in quinto della cuore estaba pasando. Ento chieso a galla antipo por la sopas agrite. Ты матери баркуру, ты матери баркуру.
3: Я представляю тебя в одной майке, ты стоишь в окне и говоришь это детям, которые гуляют возле твоей машины. Это бато!
0: Я стою в одной майке и кричу на Эквадор, верните пятерку.
3: Да.
0: Так, ну что, Анжелика, нужно выбирать. Выбирать лучше сердечком. Где же был комплимент?
1: Первый вариант.
0: И это правильно.
4: Да ты что?
3: Да.
1: Ура!
3: Да, я сказал коротко, но я сказал, даже если погаснет солнце, твоя улыбка осветит этот мир.
0: Ай, ну легенда, ну
4: а
0: хорошо.
4: А ты что в конце?
1: Да я знаю испанский просто.
4: Подожди, тогда вопрос, что сказал тебе Никита?
0: Смотрите.
4: Нет, она же знает испанский, пусть скажет. Давай.
1: Это что-то было очень странно.
0: Это было что-то очень странно. Это были слова песни.
1: Именно на испанском.
0: Смотрите. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал. Я убью тебя, лодочник.
4: Я убью тебя, лодочник.
3: О, это же профессор Лебединский.
0: Все верно. Спасибо, Анжелик. Спасибо большое тебе. И приз ты забираешь. Мы тебя поздравляем. Привет и передавай кому хочешь.
1: Привет всему городу Иркутску. Крепитесь. Кто стоит с часами на заправках. Все будет классно. Лучшее будущее впереди.
0: Круто! Отлично! Зарядила нас на утро, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые камеры.
5: Вы камеры на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
5: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
4: И сколько вышло?
5: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
4: Где покупал?
5: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: обсуждаем договоренности. Какие, с кем у вас есть? Читаем ваши комментарии. Иногда кто-то не рассказывает, говорит, тайные, они какие-то секретные. Ну, вы поделитесь, ребят.
1: У меня была договоренность с мужем любить до гроба, но получилось только до 22 года.
0: Сентября.
2: Она, видимо, что-то знает.
0: Так. Была у меня договоренность с парнем, Александр рассказывает. Не смог пацан слово держать. Больше не вижу смысла в договорах. А какое слово, Саш? Ну, расскажи, что сделал не так? Мы разберем, почему так.
1: Елена пишет, договаривались с мужем на одного ребенка. Сижу вот теперь пузатая, в августе ждем второго. Муж с грустинкой говорит, давай окончательно договоримся, что третьего тебе точно не захочется. Да и я-то больше одного не планировала. Но бабская натура вещь сомнительная. Надо бы заверить договор нотариально, а то понесет еще, не дай бог.
0: Так, поехали дальше. Договоренность с самой собой есть. У Светланы, например, не связываться с нехорошими людьми. Вот. Можно и так договориться.
2: Ну, с собой же можно договориться и в обратную сторону. Поблажки всякие.
0: Себя можно обмануть, конечно.
2: Конечно.
1: У нас с девушкой договоренность уже как 5 лет. Я не хожу на закрытые вечеринки, да и вообще в клубы один. Вместе-то мы ходим. А у нее стоит ограничение на фитнес-клубы. Пусть дома занимается.
0: Так, а это с чем связано? Ограничение.
1: Видимо, ревность какая-то.
0: Да? Типа все смотрят, как растут ягодички. В этом проблема?
2: Так, а в чем договор? Смотри на мои ягодички, свои не трогай.
0: А так, Артарт пишет, у меня с государством договоренность. Я ему налоги, он мне безопасность, хорошую инфраструктуру, эффективную медицину. Вот.
2: А где живешь?
1: Евгений, я договорился с дочкой 11 лет, что если она перестанет гонять в школу только в штанах и наденет платье, то я покупаю ей гитару и отдаю музыкалку по этой же гитаре. О, прикольная мотивация.
0: Кстати, с подростками же часто договариваются, да? У всех же переходный возраст есть, и родители часто используют эту схему. Если ты
1: если
0: то мы тебе подарим то, что ты хочешь. И вроде бы как это рабочая же схема. Компьютером у меня вот сработало.
2: Да, а потом найдем какую-то лазейку и не подарим.
1: Ну, у меня, кстати, была в детстве договоренность. У меня было три кружка. Фортепиано, английский и танцы. А фортепиано мне так еще что-то не нравилось. И этот рояль еще дома стоял. И я с мамой договорилась. Она мне сказала, ладно, если ты поступишь в английскую школу с углубленным изучением, то я тебе отменю это фортепиано, и у тебя останется только танцы. Я поступила, реально перевелась в школу с английским и избавилась от пианино.
0: На английском свободно говоришь?
1: Да. Yes.
0: Of course?
1: Of course.
0: А в корсе, да?
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: ближе.
1: 9:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе Фил у нас ответит на ваши вопросы касаемо гаджетов. Их присылайте уже в чат мобильного приложения Рекорда. Кстати, с новыми условиями и удалениями приложений не думайте на Android перейти никто, кстати. Реально.
2: Так а я ты уже думаешь, там это навечно?
1: Ну, не знаю.
3: Ну уж подольше, чем у вас.
1: Ну это да, кстати. Там попроще все в данном случае. Я так подумал, это же сейчас с ВК началось, да, все? Дальше-то госуслуги посыпятся, Яндексы и так далее. Это может быть. Вообще, процедура достаточно ясна, как это происходит.
3: Я был готов задолго до того, как это все началось на Android.
2: Я не готова.
1: Ну, вот, знай, скоро будешь сходить с трикладушкой.
3: И телефоном новым.
2: Трикладушки-триклада.
1: Будешь рингтон себе и напевать, чтобы он у тебя играл. Возможно. Ребята, еще к новостям неприкольным. У россиян начали диагностировать бензиновую тревожность. Представляете, все, досливались. Так психологи называют страх остаться без машины из-за проблемы с топливом и выпасть из привычного ритма жизни. На фоне этого водители становятся более тревожными, неуверенными и постоянно переживают за запас бензина. Вот, актуальная самая информация.
2: Так, ну чтобы снять тревожность, ребятушки, значит, дышим по квадрату, гуглим, не знаем.
1: Да.
2: Так, дальше, помним, что есть всегда план Б, это общественный транспорт и метро. Ну и план С, гужевая повозка.
1: Ребята, самое важное, ну, 20 литров, я не знаю, там, как, ну, можно позаправляться каждые 3 дня, там, 4, 2, ну, зачем вот это сливать в большие вот эти тары?
2: Так я не разрешают же, я вчера лично была на заправке, там не разрешают тебе 100 раз заправиться, ты максимум можешь купить 30 литров.
1: Ну, так не везде, к сожалению, у нас, но поэтому...
3: Слушайте, ну, если это какие-то раньше штуки, знаете, когда пальто открывают, типа, надо тебе что-нибудь, а как будет бензин продавать, вот так вот
1: испортил? А уже продают, я вчера вам рассказывал. У меня ребята уже влетели
2: на
1: движок, да, те самые предприимчивые предприниматели, которые скупают этот бензин, продают его, а покупать его нельзя без прибора, который измеряет октановое число, и его прибор, который продают, может быть как-то подстроен, и все, залили, какой-то 90-й вообще, что все, выяснили, самое страшное, предъявить ничего нельзя, потому что, ну, с рук брали.
3: Я придумал. Мы откроем магазинчик, у нас будет много бензина, будем продавать его без палива, и мы будем продавать, на самом деле, квас будет написано.
2: А на дальнее расстояние, правда, вот как?
3: На велосипеде.
2: Заправка же не часто. Не часто.
1: Выход.
2: Ну вот, например, какие-то дальнобойщики, им как?
1: Все стоят в очереди, в это-то и грустно. Люди очень много тратят времени сейчас на очереди. И это прям не круто.
2: Хорошо, как это решить? Давайте не будем ныть. Как это решить?
3: Не паниковать.
1: Да, заправляться на 20 и все, спокойно их искать. Да. Когда закончились эти 20, съешь, заправляешься да, еще.
3: Сразу,
1: все просто.
3: Смотри, сразу прокладывайте маршрут. В багажнике кладете велосипед либо самокат. И удобная обувь.
2: А это, кстати, хорошая
1: ролики,
2: идея про самокат.
1: В конце концов, скейтборды.
3: Да, никуда не ездите.
1: Все на скейтах, на работу. Вообще круто было бы.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Ну, ребята, давайте открывать свою книжку с теориями заговора. Президент ФИФА Джанни Инфантино появился на двух матчах в одно и то же время. Вчера это произошло. Его засняли в вип-ложах на играх Кюрасао и Кот-д'Ивуар и Эквадор-Германия. Матчи идут, шли параллельно в разных городах, между которыми 150 километров. Представляете, он спокойно сидел на двух матчах и смотрел их.
2: Вот и двойничок нарисовался.
1: Вот какая интересная история вчера произошла, да? А вы думаете, путешественник?
3: Ну, наверное, есть какое-то объяснение всему этому.
1: Конечно. Флэш из DC.
2: Да, все верно, это он там.
1: Все. Ну, в общем, вчера это заметили, такие, а как это ты оказался? Он пока не комментировал, но, в общем, ждем. А солнце кажется желтым или оранжевым. На самом деле, оно ослепительно белое, ребята. Желтый цвет возникает в результате рассеивания солнечных лучей в атмосфере Земли. Поэтому, знаете, это просто очень-очень яркий белый фонарь, который выжжет вам глаза, если вы прям будете смотреть.
3: Сейчас пугаешь прям
1: на него. Не смотрите на солнце.
3: Поэтому ты не любишь лето.
1: Да.
2: Слушай, вообще из-за атмосферы, из-за нашего, из-за воздуха, солнце вообще приобретает разные оттенки. Иногда даже зеленоватый. Если
1: ты не видел зеленое никогда.
2: Ну, оно не прям зеленое, что-то как светофор. Такой, о, я туда. Оно такой зеленоватый имеет оттенок. Но это не всегда.
1: Прикольная история. Жозеф так. Арман Бомбардье, его зовут, изобрел снегоход после того, как его сын умер от аппендицита. Пурга помешала вовремя доставить мальчика в больницу. Он первый создал вот этот гусеничный снегоход, который спокойно теперь проходит через все сугробы. Представляете, должно было такое грустное событие произойти, чтобы у нас появилось такое транспортное средство.
3: Все очень часто, да, какие-то грустные события толкают изобретателей изобрести.
2: Ну, не изобретатели, если помните, мы про Аль Капоне разговаривали, когда его племянница отравилась молочными продуктами, он ввел, настоял на том, чтобы власти писали дату на упаковках.
1: Срока годности.
2: Да.
1: Ну, в общем, такие факты.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
6: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

0: свои каперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкапер вам привет, давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Во-первых, компания Apple ощутимо подняла цены на MacBook Neo и другую технику. Итак, Neo теперь стоит $700 вместо 600, MacBook Air 1299 вместо 1099, то есть $200, MacBook Pro добавил $300, стал теперь стоить 2000, а стоил 1700. Естественно, стоит ожидать, что и в сентябре представленные iPhone тоже будут дороже. Компания Honor представила свой новый планшет под названием Magic Pad 4. Это, кстати, самое тонкое в мире устройство, 4,8 толщина и весит 450 граммов, а диагональ достаточно большая, 12,3 дюйма, плюс экран 165 Гц. Внутри Snapdragon 8 Gen 5, 12 гигов памяти, 3 миллиона баллов Antutu набирает, аккумулятор большой, 10100 мАч и есть быстрая зарядка 66 Вт. В комплекте идет клавиатура и стилус, стоимость 100 тысяч рублей. Компания Google тем временем выпустила полноценную версию своего Android 17. Это первая стабильная версия 17-го Android, до этого выходили только бетки, я их, кстати, тестировал. В камере появилось большое количество нововведений, но сейчас все это касается только смартфонов компании Google, то есть пиксели 10, 9, 8, вплоть до 6. Я думаю, что одним из первых новый Android 17 получит Samsung, хотя не факт. У Samsung, кстати, тоже будет скоро презентация. Это произойдет во второй половине июля. Там будут представлены новые смартфоны, планшеты, вроде как часики, наушники, посмотрим. Например, в сети появился новый рендер самсунговских часов Watch Ultra 2. По дизайну это такая небольшая модификация первой Ультры. Большой корпус, 47 мм, влагозащита 10 атмосфер, большой аккумулятор на 800 мАч и, как я сказал, презентация состоится, скорее всего, в июле вместе со складными гаджетами. Ну а компания Vivo готовит свой складной смартфон, это будет Vivo X Fold 6. Презентация пока запланирована на Китай. Все случится 26 июня. Внутри мощный MediaTek 9500, большой аккумулятор на 7000 мАч, три камеры, основная, телевичок и сверхширокоугольная камера, оптика Zeiss. По памяти от 12 гигов до 16 гигов и 1 терабайта. Vivo, как всегда, делает интересные, тонкие и мощные планшеты, так что посмотрим. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий, которые я вам хотел рассказать. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы думаете, какой же летом купить самый классный камерафон, и у вас, например, есть 30, 40 или 50 тысяч рублей, нужно подчеркнуть. А может быть, вы своему ребенку на новый осенний сезон хотите купить телефон, и он будет где-то там 10, 15, 20 тысяч рублей. А может, вам нужны новые часики или наушники? Любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд присылайте. На самое интересное мы ответим своими каперами.
0: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Для учеников с 6 по 11 класса ведут предмет основы безопасности и защиты Родины, где около 20% учебного времени будет посвящено военной подготовке, изучению беспилотников и учебным сборам. Кроме того, со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Сергей Собянин рассматривается как один из возможных лидеров списка «Единой России» на выборах Госдумы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, среди кандидатов на эту роль также обсуждается Дмитрий Медведев. При этом окончательный состав лидеров списка партии пока не определен. Владельцы iPhone должны понимать, что их устройства могут в любой момент лишиться доступа к привычным сервисам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Ландратова, комментируя удаление приложений ВК из App Store. По ее словам, действия Apple являются произволом и попыткой навязать пользователям отказ от российских сервисов. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenda.com.
4: В Ленде! Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
6: Я доволен.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
10: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
11: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Самое время в эфире кому-то ответить уже. Филипп, привет.
3: Да, здорово, ребят, всем привет.
4: Привет, здравствуй. Скажи, пожалуйста, стоит ли обновлять Xiaomi 14 Ultra на Samsung S25 Ultra?
3: 14 Ultra на 14 Ultra Xiaomi, получается, да?
4: Да, Xiaomi 14 Ultra на Samsung S25 Ultra.
3: Ну, касательно того, именно стоит, то есть, типа, какая-то будет глобальная, нет, это, наверное, не так. Просто Xiaomi — это одна история, Samsung — это другая история, разные системы, поэтому разные возможности. Но, например, у Xiaomi будут фотовозможности лучше, чем у Samsung. Поэтому, а у Samsung больше какая-то универсальность, поэтому именно стоит или не стоит, наверное, нет. Просто это разные устройства, вот я бы так сказал. Именно стоит, наверное, нет, не стоит.
2: Фил, такой вопрос очень актуальный. Валерий хочет уйти с айфона. Что посоветуешь из андроида? Из андроида цена вообще не имеет значения. Главное, не раскладушки.
3: Ну, обычно все, кто пользуется айфонами, и те люди, которые куда-то уходят, они уходят либо на Samsung, как максимально близкое устройство, и либо на китайцы, потому что у китайцев очень крутые камеры. Вот. Поэтому в зависимости от того, что хочется, вот если хочется крутые камеры, тогда можно смело уходить на китайцев. Это Oppo, Find X9 Ultra, это Vivo X300 Pro или 300 Ultra. Вот. А если нужно просто хорошее универсальное устройство, а китайцы — это страшные вообще какие-то вещи, тогда, конечно же, Samsung ультра-версия Galaxy S26, и будет хорошо.
4: Так, а подскажите, пожалуйста, какой ультрабук посоветуете в бюджете 50 тысяч плюс-минус в 26 году?
3: Ну, тут, наверное, все зависит от задач, что нужно от этого ультрабука. Можно даже начать с ультрабука Neo от компании Apple, да, который стоит там далеко $600. У нас, соответственно, будет подороже, но в целом он будет укладываться в эту сумму. А вообще, наверное, все ультрабуки все равно самые интересные. Это, ну, яблочные, это Air, вот, поэтому я туда смотрел.

0: Но все зависит от задач.
1: Нужны наушники беспроводные с хорошим микрофоном. Меня должно быть хорошо слышно. До 4000.
0: Чем меньше бюджет, тем хуже микрофоны. Это важный момент, о нем не стоит забывать. Но все-таки в этом бюджете тоже есть хорошие наушники. В первую очередь, конечно, это OnePlus-овские, OnePlus Buds. Они называются третьи, четвертые. Либо есть серия OnePlus Nord. Это тоже хорошие наушники. Еще я бы сказал, что хорошие наушники у Huawei. Huawei FreeBuds 5i, 6i тоже хорошие. И Realme-шные наушники, у них серия Air Pro. Они тоже можно, их тоже можно найти в этой цене.
2: Что лучше купить? Honor 500 Pro или OnePlus 13S?
0: Honor 500 Pro – это китайский смартфон, выпущенный для китайского рынка, поэтому я не стал прямо на него бросаться, тем более, что есть 600-й. Вот. А OnePlus, он, наверное, будет попроще по камерам, чем Honor. Вот. Поэтому OnePlus вот интереснее, мне кажется, потому что он более универсальный. Но я бы вообще их в целом не рассмотрел бы.
1: Фил, вопрос на да-нет. У меня iPhone 17 Pro Max. Приходит обновление 25.5.1. Стоит обновляться? Слышал, что многие, кто обновлялись, потеряли свои телефоны. Стал кирпичами.
0: Вообще 26, а не 25. Сейчас 26-я операционная система. Там это было, и потом они выпустили обновление, которое все это порешало. Поэтому... Можно обновляться. Но если сильно переживаешь, ну, значит, там глобальных изменений нету. Таких, чтобы прямо ради которых можно было обновляться.
1: Отлично.
0: Если не париться, то не надо.
1: Отлично, на да, нет, ты ответил. Фил, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Хорошего дня тебе. Пока.
2: До встречи.
0: Давайте, ребят.
2: Пока-пока. Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 Т2 ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по рейтинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез с торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: продолжим обсуждать, какие у вас есть договоренности и с кем. Совсем немного еще и закроем эту тему.
1: Лет 20 назад с другом договорились, что если кто-то из нас официально можно будет назвать подкаблучник, то проигравший покупает машину победителю. Но он уже вот 10 лет как убежденный холостяк, прожигатель жизни, а я ему не говорю о своей семейной жизни.
0: Покупай тачку, давай. Собирай денежку, реально, покупай машину.
2: Он не может. Почему ему жена не разрешит?
0: Ну да.
1: А, он же да.
0: Владимир, когда гуляю с дочкой или встречаю ее с университета, прошу, чтобы не называла меня папой. Как тот мужик из видео, помните?
1: Так. Очень часто ругались с мужем, в итоге договорились, что если еще раз поругаемся прям серьезно, то сразу будет развод. Держимся уже долго. Вот что значит ссоры по пустякам.
0: Так сейчас накопится вот это все снежный ком. А потом как выдадите друг другу, и все. И все.
1: Да нет, на самом деле, если их это держит, это отлично, понимаешь? Раньше они в любой ссоре говорили, все, развод. А сейчас как бы поняли, что не надо.
0: Угу. Так, Даулет пишет, договорились с кем-то, когда тогось, что включит музыку, под которую выносят гроб черные ребята. Помните вот этот мем?
1: А планируем с женой делать ЭКО, жена пытается договориться со мной, что оставим одного ребенка, я настаиваю, что оставим обоих, если будет двойня, компромисс пока не нашли.
2: Ой, интересненько.
0: Какая сложная тема.
1: А да, такое возможно при ЭКО. И вот видишь, да мне кажется, что... А что спорить-то? Как будет, так и будет. Доверьтесь.
0: ЭКО. Так, Холь Грейл пишет, со мной невозможно договориться. Ну, нужно всегда когда-то с кем-то договариваться, правильно?
2: Но это просто пока ей ничего не нужно.
0: Да.
1: Розовый Кусь пишет, люблю в пьяных компаниях договариваться о совместных поездках и сидеть в итоге дома.
0: Во, я, это я.
1: Да?
0: Мем с Ди Каприо вот это, помните? Я. Вот это да.
2: А потом оказываюсь в странных местах в странное время.
1: А мы с девочками обожаем вообще во время тусовок покупать билеты куда-нибудь и ехать.
0: А потом лететь, да, вот это собираться, вот это начинается. Ну вот так. Так, давайте подведем итог голосования, с кем чаще всего договариваемся. Большинство, конечно, проголосовали с другом-подругой, но это договоренности базовые, их нельзя нарушать вообще. С родственниками на втором месте и с коллегами на третьем. Такие итоги. Вейкаперы.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10.01 в Петербурге по московскому времени. Друзья, в этом часе мы в конце ответим на ваши вопросы, да?
3: Обязательно! Поздравляем всех с пятницей. Смотри, как красиво. 26.06.20.26.
2: Свадеб сегодня будет гора. 3 шестерки. Классные свадьбы получатся.
4: Даже ты, если не хотел, просто иди.
3: Вот да. Ты видишь, понимаешь, то, что ты хочешь видеть.
2: Нет, честно, на самом деле, я не считаю это число каким-то дьявольским. Я считаю, что 3 шестерки — это просто 3 шестерки. Кто говорит, что это так, ну просто сам накручивает на это. Для меня это обычное число.
3: Вообще я вообще вижу, этого не увидела. Я увидела 26.06.2026. Точно сегодня женятся, любятся, будутся.
2: А ты что думаешь, Стасик?
4: Сегодня пятница.
2: Хорош, легенда. Сегодня пятница, а скоро трансмиссия. Друзья, напоминаем вам, это главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Этой осенью все произойдет. Портал называется «Три иностранных артиста». Это Ронский Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru по возрасту 18+.
3: Ну. И по традиции в конце часа будем отвечать на ваши вопросы. Любые присылайте, что вас волнует, что хотите спросить у нас, что хотите спросить у кого-то. Тоже присылайте, мы спросим.
2: В чат мобильного приложения «Рекорда». Это важно. Вообще, давайте все там соберемся. С соцсетями непонятно, что происходит.
3: Вот согласна.
2: Кто-то не успеет, кто-то не зарегался, приложение не скачал. Чат мобильного приложения «Рекорда» всегда будет существовать.
3: Бесплатное, ребят, приложение.
2: Конечно. Больше 100 радиостанций онлайн, помимо еще интернет, играют. Знаете, сколько потратили на создание GTA, кстати, 6? Я вот только что увидел.
4: Нет.
3: Кстати, нам вчера писали, что не 8 лет, а больше прошло с последней.
2: 9 написали. Ну, разница-то.
3: Нет, там, по-моему, в 2013-м последняя выходила. Причем, в общем, я не точна, но уточните.
4: Написал ребенок, который вырос за это время.
2: Да, в общем, аналитики посчитали, что бюджет новой части игры превысил 2 миллиарда долларов. Это в 400 раз больше, чем потребовалось команде первой GTA в 90-х годах. 2 миллиарда долларов!
4: Сейчас где-то плачет Лихтенштейн, это его ВВП.
2: Лет за 10. Не только Лихтенштейн.
3: А где они взяли эти деньги?
2: Ну, напечатали они. Давай так скажем. Не знаю.
4: Ну, это же игры. Там же рядом монополия, они оттуда берут.
2: А хотел сказать, Илон Маск у нас, он миллиардер, да, теперь?
4: Миллиардер.
2: То есть 2 Илона Маска они потратили, на самом деле, чтобы создать GTA 6. Вы представляете, что это будет 19 ноября?
3: А я думаю, что это все участники надонатили.
2: Думаешь, что это так работает?
3: Да. Нет, нельзя так.
4: Но это должно быть что-то шедевральное.
2: Нет, вообще в этом есть логика. Когда покупаешь какую-то игровую валюту, мерч там внутри, поэтому какая-то часть, да, именно из этих средств, наверное. Ну, в общем, ждем 19 ноября, пацаны. Все, будем все играть.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: Знай, щетка, возможно.
2: Молодец, пробил. Интересный факт, что первые современные щетки появились в Китае в 15 веке. И их делали из жесткой щетины, состриженной с загривка сибирского кабана.
1: Прикольно. А еще есть такие?
2: Кстати, да.
1: Надо купить.
2: Прикол в том, сейчас скажу. Согласно опросам, около 72% мужчин хотя бы раз пользовались щеткой своей партнерши, в то время как среди женщин этот показатель в 3 раза меньше. Мальчики, у меня вопрос, давайте поговорим. Это что такое?
1: Ну, пользовались, но не для своего рта же.
3: Я промолчу.
2: Ну как так? 2/3 мужиков брали щетку девчонки.
3: Да ты, ну ты мог случайно взять зубную щетку. Либо твоя уже, ну вот, похожа на веер, и ты такой, ну возьму дальше.
1: Да твоя растрепанная вся, да, реально.
3: Там же как это работает? Ну мы же сосемся.
1: Реально.
3: Ты сначала споласкиваешь рот аккуратненько, а потом уже чистишь.
1: Споласкиваешь щетку, да, в конце споласкиваешь, все нормально.
3: Да, чтобы она не заметила, там другу.
2: Ну ладно, мы тоже ваши бритвы берем.
3: Ну, это понятно. Но там сразу заметно, ну, лезвия нету уже.
1: Лезвие тупое.
3: Я просто представил, ну, вот в старые времена, когда делали щетины кабана, кто-то приходит, берет щетку, начинает чистить, и она чуть мягче поворачивает голову, а в окошке кабан. Угорает, сидит.
2: При Петре Первом русские люди чистили зубы измельченным мелом, протирая их тряпочкой или специальными палочками.
3: Ну, кальций.
2: А ни для кого не секрет, что чистить зубы нужно ежедневно. Тем не менее, 1 из 10 человек забывает регулярно соблюдать это правило.
1: Держите полость рта чистой, друзья, и вечером, и утром.
2: И, кстати, как придумали тоже к разговору, да, что все не случайно. Уильям Адис попал в тюрьму за устроенные беспорядки. Там он осознал, что для гигиены полости рта недостаточно пользоваться тряпочкой, которая вымочена в соли или саже. Поэтому он сделал щетку своими руками, высверлив дырочки под щетинки на животной кости. Затем он попросил охранников принести ему свиную как раз щетину, собрав ее в пучки, плотно набил дырочки и с помощью клея зафиксировал щетинки. И уже после освобождения осознал, что изобрел процесс изготовления щеток.
3: Знаете же, тут легенду, как один мужик заработал $1 000 000 на гениальном совете для компании зубной пасты. Он пришел, попросил, да, говорит, дайте мне $1 000 000, я увеличу ваши продажи. Он говорит, пошел-ка ты к дьяволу. В итоге они бились-бились, не поняли. Он пришел снова и говорит, ладно, вот твой лям, что нам нужно сделать? Он говорит, увеличьте отверстие на зубной пасте. Они увеличили там буквально на миллиметр.
2: И она стала быстрее заканчивать.
3: Расход зубной пасты увеличился, и тем самым доходы тоже.
2: Гениально!
0: Рекорд. Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 26 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня не следует относиться к чему бы то ни было чересчур серьезно.
3: Тельцы, сегодня звезды не рекомендуют вам много говорить вашему любимому человеку о том, как вы его любите. Лучше докажите это делом.
1: Близнецы, сегодня вам не просто будет уговорить вашего любимого человека сделать для вас то, что вам нужно.
2: Раки, сегодня вам бесконечно надоест роль интеллектуала и вечно занятого человека. Вы позволите себе провести день вдали от дел.
3: Львы, в этот день счастья в вашей личной жизни целиком и полностью зависит от вас.
1: Девы, сегодня вам не стоит забывать о том, что ваш любимый человек тоже имеет право на собственное мнение.
2: Весы, сегодня вам вдруг очень захочется о ком-то заботиться.
3: Скорпионы, сегодня благоприятный день для совместных танцев.
1: Стрельцы, сегодня вы очень захотите заглянуть в будущее и узнать, что вас ждет в отношениях с вашим любимым человеком.
2: Козероги, наилучшее занятие для козерогов в этот день – поехать с семьей за город и взять с собой своих и его родителей.
3: Водолей, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы делать ложные выводы из поведения вашего любимого человека. Не надо.
1: Рыбы, сегодня вам стоит поступиться своими амбициями. На второй чаше весов лежит нечто весьма важное для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах появятся новые атласы и контурные карты по географии. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, работа над новыми учебными материалами уже ведется. Также в стране утверждена единая программа преподавания географии, а с 1 сентября 2028 школьников переведут на новый единый учебник по этому предмету. КПРФ и Геннадий Зюганов опровергли сообщение о призыве изъять банковские вклады россиян для пополнения бюджета. Поводом для слухов стали слова политика о том, что в банках находится около 130 триллионов рублей средств граждан и бизнеса, которые, по его мнению, не работают на развитие экономики. ФИФА допустила юношеские сборные России до участия в чемпионате мира среди команд до 15 лет. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026. В организации уточнили, что в соревнованиях смогут выступать команды всех национальных ассоциаций, входящих в ФИФА, включая Россию. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые что ни на есть.
2: В клинике перепутали эмбрионы, но супруги все равно пожелали оставить чужого ребенка.
1: Что?
2: О, ну, он белый, она белая, а он, а ребенок нет.
1: Все, теперь мы так выбираем.
2: Ну, оказывается, врачи во время процедуры их реально перепутали, но... Что? Это они не знают, как еще в советское время там детей тоже путали.
1: Или мужик чего-то не знает.
2: Да ну нет.
3: А когда у нас превратилось в то, что люди приходят после кое, такие, так, какого возьмем? Ну давай вот этого черненького. Так это же не наш. Какая разница? Выбрала себе цвет.
2: Но она же вынашивала.
3: И что?
2: Просто чужого эмбриона.
3: И что, а там сейчас кто-то придет, кто вынашивал не вот этого?
1: А он может потребовать своего эмбриона
2: назад? А, кстати, тут вопрос.
1: Ну, интересно, в общем. Странная парочка, никому не кажется.
2: Ну, мне, там... Нет, мне как раз кажется, не кажется странным, что она выносила ребенка и они оставили его себе.
3: А мужику-то каково?
1: Ошибка врачей, подождите, ну да.
2: Ну и что? Ну это же они 9 месяцев его ждали, потом, ну как бы, не знаю, у них уже эмоциональная связь.
3: У кого с кем?

0: бутылки, пожалуйста. Вот, пусть тусят.
1: Да, в общем, странная история. Самая модная обувь этого лета — это мюли на каблуке, как выяснилось.
0: Да.
1: Мюли.
0: Нет, мюли?
1: Не то, что с молоком едят, нет.
0: Подожди, есть Милфа Аиси Мюли на каблуках?
1: Но она оказалась смертельно опасной, девчонки.
2: Подвернуть ногу очень
1: ноги
2: легко.
1: В любых туфельках, в любимых туфельках Кэрри Брэншоу, когда они были представлены, первоначально скользят больше обычного. Из-за этого дамочки регулярно наворачиваются и ломают пальцы с конечностями. Поэтому носить эту обувь нужно очень аккуратно. Это вот обувь без задника на каблуке как раз.
0: Почему они, а не она?
2: Никит, да. Хватит запрещать нам обувь. Ты нам запретил кроксы, теперь запрещаешь мюли. Не, дальше что?
1: Не-не, носите мюли. Очень красивая обувь, очень привлекательная. Просто так, я говорю, быть аккуратными, когда вы в них топаете.
0: И сейчас где-то такой, да-да, не убегайте, идите медленнее.
2: Подушки мои.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Ну что, на вопросы ваши поотвечаем, да, на выходные, собственно. Итак, Азат пишет, вопрос у меня к вам такой. Хотели бы хоть раз устроиться на работу на другое радио? И была ли вообще такая мысль у вас всем? На, по-честному.
1: Я нет.
0: Я бы хотел на радио BBC. Я вот думал там сидеть. Приходит тебе Скриликс, Тиесто.
2: А как же радио Вера, куда ты хотел?
0: Да, было тоже такое дело. У меня много мыслей обычно за этот день.
1: Но ты же уже был на другом радио.
0: Был на Камеди радио, да, со Стасиком мы были.
2: Да, мы были там. Не, попасть на другое, это вот только ради эксперимента, допустим, в определенном формате. А так, что, сидим же, отлично.
0: Денежка важна тоже, давайте не будем забывать. А так, поехали дальше. Ребят, чем займетесь на выходных?
1: Опа. Так, ничего, во-первых, придумали. Сегодня есть планы, завтра я вообще работаю. День молодежи во Всеволожске веду.
2: Куда ты его ведешь?
1: Я сейчас, знаешь, сама говорила, и такое ощущение, что вспомнила.
0: День молодежи во Всеволожске.
1: Вообще, День молодежи, очень много, кстати, мероприятий будет где? В городе, потому что День молодежи раз, Алые паруса два у нас завтра в Питере.
2: Причем из молодежи там будет только Аня одна как раз.
0: Я тоже думал, что День молодежи видит молодежь обычно. Ну ладно. Если бы название Вейкаперы не подходило, какое альтернативное название вы предложили?
1: Да есть уже все, они все заняты, всякие типа подниматели, вот разбудило.
2: Это споры по названию вообще неизвестно.
1: Ну предложите, кстати, вообще не вопрос.
0: Да,
1: придумайте что-то клевое,
0: почему
1: мы рассмотрим.
0: Нет. Ну да. Так, поехали. Что дальше у нас там? Хельга написала важную претензию, кстати. Здесь в чате, говорит, неинтересно у вас. Это в чате мобильного приложения Рекорда.
2: Почему?
0: Как будто в заперти. Ну действительно, его видят только ведущие. Не поймешь, читают твое сообщение или нет.
1: Мы читаем все. В эфир все попадает, видим. Не все.
0: Реально, мы видим все ваши сообщения. Важно же для чего? С современными вот этими удалениями приложений всегда можно будет написать сюда в студию напрямую. И это сообщение всегда первым долетает до студии. Вот в чем суть чата мобильного приложения Рекорда. Это вкусно.
2: Надо стараться отвечать, как будто бы диалог поддерживать.
0: Мы не успеем отвечать.
2: Да, но это сложно.
0: Даже в наши 6 рук, наверное, да, ребята?
2: И это только твои.
0: Да, ну надо попробовать как-нибудь. Так, ну что, друзья, спасибо вам большое за эту неделю и за это утро. Услышимся с вами в понедельник. Конечно, с вами были Вейкаперы, Никита Стазанин.
1: Классных выходных. Встречаемся в понедельник в 7 утра.
2: Всем отличного дня. Пока.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

будет звучать в эфире Радио Рекорд. Соответственно, вы, как главные люди, ради которых мы вообще стараемся, вы должны бы нам что-нибудь ответить. То есть, прозвучит новый трек, и вы так при помощи приложения Радио Рекорд пишете, типа, трек классный, оставляем его в эфире. Либо, наоборот, пишете, ну, честно говоря, в этот раз как-то не очень, можно

0: Рекорд. Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherry-krym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, пауз Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко заявил, что попытка втянуть Беларусь в украинский вопрос приведет к изменению характера конфликта. По его словам, он передал эту позицию представителям Владимира Зеленского, а украинская сторона ответила, что понимает возможные последствия. В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с талонами на бензин. Аферисты предлагают оформить заправку без очереди, просят ввести номер телефона и код из Telegram. Таким образом, они получают доступ к аккаунту пользователя и могут его похитить. Завершился очередной игровой день чемпионата мира. Главной сенсацией стала победа Эквадора над Германией. Эквадорцы вышли в плей-офф с третьего места. Нидерландцы обыграли Тунис и уверенно выиграли свою группу, а Турция на последних секундах вырвала победу у США. Тем временем уже определились 4 пары 1/16 финала. ЮАР сыграет с Канадой, Нидерланды с Марокко, Бразилия с Японией, а США встретится с Боснией и Герцеговиной. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционный Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4-5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Радио Рекорд на ВК-фесте, состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале Радио Рекорд.
2: Рекорд реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Рекорд. Реклама.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВВД МТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейд-ин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

друзья, интегрированы в рэп-музыку. Вот, конечно же, в последнее время рэперам нашим достаточно сложно, потому что происходят различные модификации их музыки в рамках всего того, что происходит. И самое главное, конечно же, Минюст, вот вчера появилась информация, решил прям вообще всерьез заняться русским рэпом. В ведомстве заявили, что за последние месяцы нашли много в рэп-треках пропаганды того, чего не надо пропагандировать. Соответственно, надо с ребятами пообщаться. Поэтому, друзья рэперы, как бы договорились, как говорится. Вот, да. Слушаете ли вы рэп? Пишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. У нас был в свое время классный фестиваль под названием Маятник Фуко. Кстати, собирал огромное количество людей. Это было очень-очень-очень круто. Вот. А ближайшие фестивали, которые будут круто собирать, это, конечно же, ВК-фест, на который мы вас приглашаем. Причем он будет проходить в разных городах. Поэтому сцена Радио Рекорд, естественно, там будет. Это и Питер, и Нижний Новгород, конечно же. В Москве мы встречаемся. В общем, подробности есть в интернете на сайте radiorecord.ru, категория 0+. Пока расскажу. Да, кстати, я выступаю тоже на ВК-фесте 4 числа в 9 вечера на сцене Рекорда в Питере. Увидимся. Пару слов о треках, которые будут в этом часе. Например, трек называется «Социю».

еще про райд. И еще песня про Сан-Франциско. Так, ну если вы... Я, кстати, был в Сан-Франциско, очень красивый город. Короче, друзья, сейчас у нас будет премьера очередная. Но как можно сказать очередная? Этот трек уже столько раз переделывали, что даже сложно представить, о чем люди думают, когда его переделывают. Но у меня даже тоже, могу сказать, периодически возникает мысль, а не переделать ли мне этот трек? Просто стоит сказать «It's a fine day», и сразу все понятно. Ну и...

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3 комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7 978 30 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Белом доме заявили, что США больше не будут принимать иностранцев, обращающихся за политическим убежищем. По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, такие запросы планируется перенаправлять в другие страны. С 1 июля в России заработает цифровой профиль мигранта. В него войдут основные данные о человеке: личная информация, сведения о судимости, регистрации, праве на управление транспортом, недвижимости, разрешении на работу и банковских счетах. Также профиль будет содержать дополнительные сведения, включая результаты экзаменов и информацию об образовании. Чемпионат мира 2026 уже стал рекордным по посещаемости и результативности. Матчи турнира собрали более 3 миллионов 600 тысяч зрителей, превзойдя рекорд чемпионата мира 1994 года в США. Кроме того, команды уже забили 177 голов, что стало новым рекордом чемпионатов мира, опередив показатель 2022 года в Катаре, где было 172 мяча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Rostix в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Огранс 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Огранс 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
3: Я доволен.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды: Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Дэнс лето! На рекорде. Yeah!

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз, Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионалстрой».
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Смотрите, в этот раз, 4-5 июля, это Санкт-Петербург, уже совсем скоро, я буду выступать 4 числа, 11 июля в Нижнем Новгороде встречаемся, и затем 18 и 19 июля перемещаемся в Москву, и там пройдет ВК-фест, и там будет сцена Радио Рекорд. В общем, будет, естественно, очень круто, поэтому заглядывайте обязательно. Напомню, что категория 0+, можно смело приходить с детьми, с бабушками, все найдут то, чем заняться, а самое главное, что послушать и как провести время. Подробности на сайте radiorecord.ru. Давайте двигаться дальше. Расскажу о музыке, которая будет в этом часе. Например, трек под названием «Celebrate the Love» от Aquagen.

classic. What comes next will be marvelous.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит создать налоговый стимул для граждан, готовых принять животное из приюта и частично компенсировать расходы на его содержание в первые 3 года после передачи. Филиппины планируют ввести полный безвиз для россиян. Президент страны уверен, что это упростит поездки и пойдет на пользу обеим странам. Авиакомпании уже обсуждают запуск прямых рейсов. Сейчас россияне могут находиться на Филиппинах до 30 дней. Жозе Моуриньо заявил, что хочет вылета игроков Реала с чемпионата мира, чтобы они раньше ушли в отпуск и успели подготовиться к предсезонке. По его словам, он говорит это в шутку, но желает клубу быстрого возвращения футболистов. На турнире сейчас выступают 11 игроков мадридской команды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама. Рекорд.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
2: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
3: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВДМТ 2024 модельного года, 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейд-ин 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, с наступающими выходными, с пятницы, всех поздравляю. Пятница, ну обожаю. Кстати, рассказывайте, какие у вас планы, вообще что готовится, что планируете. Может быть, какой-то некий читмил себе позволите, организуете. И давайте и дальше, да, в продолжение о еде. Французы теперь готовят яичницу вот прямо на улице. А знаете почему? Потому что жара аномальная. Для Франции почти 40 градусов. Так что местный блогер показал, как раскаленная на солнце сковородка позволила спокойно пожарить яйца. Завтрак можно готовить вот прямо у окошка, не отходя, да еще и без масла. В принципе, что-то очень полезное получается, мне кажется. Друзья, все, у кого сейчас обед, приятного аппетита. Эту новость я нашла про жару во Франции, про яичницу на сковородке. У нас в телеграм-канале Радио Рекорд, так что подписывайтесь обязательно. Леони в этом часе. Stay. Еще впереди Армин Ван Бюрен и Like a Child. Также трэп Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no love, diamond life, too tough, fast life, that's enough, respect. Еще в этом часе Bibi Rexha и Faithless New Religion. А уже сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, и все это Рекорд Dance Летом.
1: Dance Лето! На рекорде. Летом!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Поели. Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Сенатор Артем Шейкин назвал удаление приложений ВК из App Store, цитата, «актом произвола в отношении российских пользователей». По его словам, в России цифровые сервисы блокируют только за нарушение закона и могут восстановить доступ после устранения претензий, тогда как Apple, по мнению сенатора, действует иначе. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке. В федерации заявили, что причиной стали ограничения на использование российского флага и гимна, несмотря на недавнее решение Международной федерации о восстановлении прав спортсменов. В России назвали такие условия нарушением принятых ранее решений. В России сейчас достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что власти сейчас перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки. И в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Record Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, я вот гляжу, грядут выпускные в школах, выпускные у нас вот в Петербурге, Алла и Паруса, например. Кто был на этом празднике? Я лично, мимо проходила, было очень красиво, великолепно. Я хочу вас призывать, знаете, к чему? Заглядывайте в наше мобильное приложение и пишите, чем вам запомнились ваши выпускные. Мне это любопытно в первую очередь, потому что у меня выпускного не было. 11 классов школы завершено, выпускного не было, платья выпускного не было, было лишь свадебное, поэтому дико-дико любопытно. В общем, рассказывайте, пишите, ознакомлюсь непременно. Good luck в этом часе, ла-ла-ла. Еще впереди Дэвид Гетта и Awake Tonight. Также непременно Оффенбах и Miles Away.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
2: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, пауз, Сбербанк.
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к мирному урегулированию конфликта на Украине и ценит готовность США содействовать этому процессу. При этом он отметил, что говорить о нейтральности Вашингтона нельзя, поскольку США продолжают поставки вооружений Киеву. Информация о том, что установленные возле пешеходных переходов в Москве дорожные камеры фиксируют нарушения пешеходов, не соответствует действительности. Они предназначены для анализа транспортных потоков и работы перекрестков. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизу, сообщает правительство России. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Record. Реклама.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5T2VDMT 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость приятная. Желающим жить дольше людям посоветовали 5 полезных напитков. Ну, как вы считаете, есть ли здесь наши любимые праздничные напитки? Нет, довольно будничные имеются. Итак, диетологи считают, что некоторые привычные напитки нам очень даже помогают сохранить здоровье, снизить риск развития заболеваний. В список самых полезных вошли. Смотрите, ну, конечно же, чаечки. Зеленый и черный чай, кофе, обычная вода и кефир. Но особенно специалисты выделяют зеленый чай благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Друзья, имейте в виду, мотайте на ус, я бы сказала, и вообще рассказывайте, чем себя поддерживаете, чем предпочитаете бодриться. Может быть, вы живете в жарких регионах, чем освежаетесь. Пишите мобильное приложение Радио Рекорд. Block and Crown в этом часе и Power Dancer. Еще впереди Enter и Talk to You. А еще услышим Tiesto Beautiful Places. И также Биби Рекс и Дэвид Гетта Sad Girls. Уже сейчас Али Фарбен и Body Talk. И все это рекорд. Dance лето.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаш?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Евросоюза продлил еще на год экономические санкции против России. Ограничения затрагивают торговлю, финансы, энергетику, технологии двойного назначения, а также импорт нефти и нефтепродуктов. Под санкциями остаются ряд российских банков и СМИ. В Евросоюзе также заявили о готовности при необходимости расширять рестрикции. Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. Возможные корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования. По его словам, спорт не должен использоваться как инструмент давления и дискриминации, а действия местных властей он назвал провокацией. Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Румынии после заявлений о запрете российской символики. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru. Record.

Возмутительно, особенно если ложь — это глагол.

акустическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Качественная керамика.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

У микрофона MC Жан, вы слушаете «Классику рекорда» — еженедельное шоу, в котором для вас звучат только самые крутые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд». В наш эфир врывается «Вомбас» от Тиеста и Оливера Хелденса. «Вомбас» — это игра слов «вомб» и «бас». Звучит как название спа-процедуры для сабвуфера, но на деле это про то, как бас обволакивает тебя, словно теплое одеяло. Только одеяло, которое хочет, чтобы ты немедленно пошел танцевать. Впервые трек прозвучал на Амстердамском музыкальном фестивале в 2015 году. И, судя по отзывам, толпа реагировала так, будто ей наконец-то включили музыку, которую они ждали всю свою жизнь. Так что поднимаем руки вверх, качаем головой в такт и помним, это классно.

Классика рекорда с MC Жаном продолжается. Я приветствую всех тех, кто к нам присоединился. И сейчас наш эфир наполнится энергией от убойного танцевального хита под названием «Falling». Это Фидели Грант и Нильс Гёсбрук. Год релиза 2015. Трек вышел в феврале и сразу дал понять. Эпоха мощного хаоса еще не сказала свое последнее «Бум». Фидели Грант прославился еще в середине 2000-х с хитом «Put your hands up for Detroit». И Фидель, и Нильс из Нидерландов, а голландская электронная сцена — это как школа волшебства для диджеев, откуда выходят только те, кто знает, как управлять ритмом. Так что если сейчас ты на танцполе или хотя бы у себя на кухне, поднимай руки. «Falling» не прощает равнодушия. Классика рекорд.

Сюжан и Классика Рекорда. И, пожалуй, самое время поздравить всех выпускников и пригласить их на огромную питерскую крышу, где мы встретим закат под красивую электронную танцевальную музыку на фестивале Suanda Music Rooftop Open Air. Я начинаю свое выступление в 8 вечера, не опаздывайте. А Классику Рекорда продолжает Бенни Бенасси и Гарри Гоу. Вот такое кино. Их бомбический трек называется «Синема».

вами MC Жан, вы слушаете «Классику рекорда». Еженедельное шоу, в котором для вас звучат самые убойные EDM-хиты. А теперь представьте, вы стоите у окна, думаете о вечном, и тут Дон Диабло шепчет «Open up my window». И ты не просто открываешь форточку, а распахиваешь створки настежь, потому что этот бит требует пространства. Соседи, конечно, могут быть не в восторге, но это же Future House. Он создан, чтобы стирать границы. Трек появился 13 апреля 2015 года.

0: программу Record Classics сегодня завершает The Prodigy с композицией «Smack My Bitch Up». Это культурный ядерный взрыв 1997 года. Это тот случай, когда название песни стало мемом раньше, чем появились мемы. И если бы у этой песни был статус в соцсети, то было бы написано «В отношениях с приличиями все сложно». А эту классику рекорда и другие выпуски вы можете найти в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд», а также на сайте www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. Услышимся через неделю. Я люблю вас. Ваш MC Жан. Встречайте Рекорд Пати и Тима Вокса.
1: Классика рекорда.

привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, пятничное, им которому рекорд-пати, друзья. Если вдруг вы не знаете, чем занять себя в ближайшие 120 минут, смело включайте погромче радио Рекорд и давайте танцевать вместе с нами, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, ловить мощный плюс-вайбик, превращая вашу домашнюю вечеринку в рекордную посредством нашей радиотусы рекорд-пати. Итак, прямо сейчас я призываю всех вас начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке Рекорд-пати. Редактор.

На сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего, благо такая опция имеется. Ну и, конечно, ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще прямо сейчас, 90 минут, звучит

позитиве. Ну и, конечно же, друзья, я надеюсь, что у вас у всех присутствует отличное настроение, потому что пятница, плавно перетекающая в субботу, по крайней мере, в центре России. Ну и за окном, я надеюсь, у вас хорошая погода, а значит, можно устроить даже open air.

артиста, Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Welcome, что называется. Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд.

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд. Выбирайте, что вам больше нравится, танцуйте под то, что вам больше нравится. Ну, а прямо сейчас давайте подвигаемся здесь еще 30 минут на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента свежего в виде записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиз, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и еще много-много чего интересного. Ловите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Жду вас у себя в телеге одноименной. Всегда заряженных батареек вам желаю. Ну и адьос, амигос. Пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.